0: трубок с нижних пляс.
1: А, да.
0: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лженистым? Уже с ними чал, вот и годою в падне встал.
2: Proszę Państwa, pogodę ducha gwarantuje tylko Radio Pogoda. Ewa Śnieżanka.

Deseret muss, man mit muss, auch Apfel muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играют чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да?